0: Сейчас слово Харькову.
1: Мы верим ли Харьков?
2: Человек должен...
1: Это макор шелёш. Адам царих лиштадел вело лишкох это матара бет лимуда Тора, шия тамид ленегед эйнав, шу руце лекабел маалимуд, ша алимуд ешпия гадлют вхашивут абуре. Садна шкета? Эйзо матара ани царих лахзик ленегед эйнай במשך כל השיעור. איזו מטרה אני צריך להחזיק לנגד עיניי במשך כל השיעור.